0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только в...

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
2: Акции действуют до конца года.
3: Знаете, что объединяет успешных людей? Они ценят свое время, поэтому уборку они доверяют профессионалам. Профессиональная уборка квартиры, коттеджа в Саратове и Энгельсе. Лемур Клининг. Освободите время для важного.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 5 2.
5: Окошкина.
0: Реклама.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошки.

0: Сами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
2: Странно. Я раньше не думал, что так

дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: канікули. Саратов, Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
1: Нужна балконная рама? Звони 8800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
3: Реклама на автор.

0: Ahoy.
1: Радиоканал Авторадио. Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
6: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
5: А дизайн-проект предоставят?
6: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
5: Мне подходит. Поехали.
6: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошки.
11: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
12: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
13: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 00 12. Окна само.
14: Проспект Строителей 12.
15: Космо

0: детские вкусные пиццы. Звоните и заказывайте 715-5555.
1: ИП Сулеймана Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Знаете, что объединяет успешных людей? Они ценят свое время, поэтому уборку они доверяют профессионалам. Профессиональная уборка квартиры, коттеджа в Саратове и Энгельсе. Лемур Клининг. Освободите время для важного.
5: Ну все, интернет и ТВ настроены.
6: И скидка 70% как новому абоненту?
5: Само собой, вы теперь в Малине.
7: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
8: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. ТПО в Саратове. 40-00-49. Юридическая компания «Законотека».
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
13: Реклама на

0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оперта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru. Акция действует до конца года.
1: Сегодня многие говорят о стабильности, но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
2: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38 19 20.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
4: Окошкина. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айна-парк!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айна-парк!
4: Яркие каникулы?
5: Айна-парк!
4: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
6: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
7: Проспект Строителей, 12.
8: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ООО МКК АЗ-68.
10: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра, столица.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Мама, папа, а вы знаете, где меня по-настоящему слышат? В кораблике. Детский сад «Кораблик» — это пространство, где я развиваюсь и дружу. У нас круто. Взрослые учатся с нами, а мои идеи превращают в проекты. Здесь каждый ребенок важен, каждый гений.
4: 1 сентября в Энгельсе мы открываемся в новом современном формате. Начальная школа, детский сад. Запишитесь по телефону. +7 987 366 01 33.
5: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
6: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Банька на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айна-парк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айна-парк!
7: Яркие каникулы?
8: Айна-парк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39 36 36.
0: Реклама на автор.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника. Введение хондопротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты. Плазмотерапия суставов. Проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ. Снятие болевого синдрома. Различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-845-3-56-48-08.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айдабар!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айдабар!
3: Яркие каникулы?
4: Айдабар!
3: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 68-35-35.
5: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
10: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
0: Рекл.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи и гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98 88 88. И еще раз. 98

300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Кубинское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.

0: долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Официальный дилер «Лада Премьер Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьер Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47-400. Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей, отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
2: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу?

0: 36-36.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГРН 11-177-649-15-00. Москва.
0: Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: телеканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 22 августа, днем в городе будет малооблачно и без осадков. Ветер обещает северный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха днем до плюс 29 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Юбилейная акция в кровельном центре «Барко». Нам 25 лет, вам 25% скидки на профлист, черепицу, сайдинг. «Барко». Качество. Наш профиль. 754-100. Акция действует до конца августа 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте. Отель.

0: 93 14 93.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
2: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
3: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 00 12.

0: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36. 17 августа во Дворце спорта «Юность». Новый набор в группы по плаванию. Синхронное плавание, баскетбол для любителей скорости, настольный теннис и, конечно же, фитнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове 28 70 79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня.
2: Реклама на Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: имеет еще одну мечту.
1: Просто расскажите о ней в «Мечтаботе» на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
0: Счастливый сезон.
1: Суперигра на Авторадио. 0+.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
1: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен.
5: Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
6: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88. Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду Авторадио полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
8: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза.

0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
1: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках телевизорах страны. 16+.
4: Авторадио.

0: Банка других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Великий комбинатор на службе в полиции.
8: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
7: Крот Баю. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: Me.
1: Реклама.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: А мода C7. Собрать взгляды.
3: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Авторадио.

0: как на бумаге, так и в электронном виде. Кроме того, меняется порядок ведения карты учета диспансеризации. Теперь при обследовании дополнительно будут оценивать липидный профиль. Также обновлены правила оказания медпомощи беременным женщинам. Все изменения вступают в силу с 1 сентября.
1: Про инициативы.
0: Российским пользователям маркетплейсов могут предоставить возможность добровольно вводить для себя самозапрет на покупки или ограничивать сумму ежемесячных расходов. С такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов. По словам парламентария, такая норма необходима, чтобы повысить контроль над тратами и снизить число импульсивных приобретений россиян. По мнению депутата, государство и цифровые платформы обязаны обеспечить простой и надежный способ реализации подобного механизма. Эта идея возникла на фоне изменений в потребительском поведении. По данным рынка, после периода активного роста интернет-торговли в России стабилизировалась, а покупатели стали проявлять большую экономность. Как отмечает президент ассоциации «Цифра.Торг.Глобал» Алексей Кременсков, россияне сокращают расходы, из-за чего средний чек на маркетплейсах уменьшился на 5%.
1: Про заявление.
0: В МВД назвали причину вовлечения подростков в преступления. В министерстве считают, что основными причинами являются свободное время и стремление к легкому заработку. Ведомстве также отметили, что несовершеннолетние зачастую не до конца осознают последствия своих поступков или попадают под влияние взрослых злоумышленников. За первое полугодие этого года в России зарегистрировано почти 13 тысяч преступлений, что на 5,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Что ж, друзья, с любовью в сердце, с горящими глазами, чистыми помыслами, вместе под хорошую музыку, конечно же, встречаем новый час музыкальный на любимом Авторадио, ну и в целом новый день, замечательный, прекрасный, светлый, а другим он не может быть, если вы остаетесь на любимой волне.

0: Здравствуйте еще раз всем. Движение только вперед, конечно. Зовут меня Олег Пивунов, друзья, и в течение этого дня буду рядом с вами. Буду вам включать прекрасную музыку, а вы уже делайте приемники громче и стартуем выходные.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
7: Акции действуют до конца года.
8: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
9: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
11: Окошкина. Получите электронную подпись в UC Taxcom со скидкой

0: предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
1: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
0: Проспект Строителей, 12.
2: Шоу фонтанов и лазеров.
3: Ловкие акробаты и гимнасты. Экзотические птицы. Африканские львы.
2: С 12 июня в Саратовском цирке.
3: 0+.
4: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. Лемур Клининг. Это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур». Новые стандарты чистоты. Город Саратов.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: С кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
2: Подробности на accountogeta.t2.ru.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
10: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Авторадио.

Друзья мои, я же никуда вас не отпускаю, а напротив, призываю послушать еще громче прямой эфир Авторадио. Здравствуйте, дорогие мои. Ну, замечательная у нас начинается с вами парад, да? Такая последние недели и деньки, собственно, лета. Вот, поэтому на полную катушку раскручиваем любимый сезон. Кстати, сегодня у нас праздник, да? День государственного флага Российской Федерации. Так что да, наш триколор можно вывешивать из окон и, собственно, начинать праздновать. Хорошего и прекрасного настроения желаю всем, кто на нашей волне. Естественно, двигаемся только вперед. А на суше.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 22 августа, днем в городе будет малооблачно и без осадков. Ветер обещает северный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха днем до плюс 29 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Все виды ограждений в Барко. Профнастил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона. Забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество наш профиль. 754-100.
3: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
4: Только в августе. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗНК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
5: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар». Город Саратов. Улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа канистра для бензина «Октан» объемом 10 литров всего 699 рублей. А еще тысячи других товаров для стройки, ремонта и сада по выгодным ценам. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 и Астафта все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Астафта на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
8: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
10: В магазинах «Победа» кондиционер-концентрат для стирки «Эколайф». 199,90 за 3 литра.
11: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
12: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОМФЦ. Предложение действует до конца августа.
14: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Татэм Лайнерс надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция. Снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Татэм Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
15: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-3084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
16: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
17: Центр женского здоровья клиники Медгард. Телефон в Энгельсе 999-868.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Авторадио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
3: «Корона».
4: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. Бюро «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.vital.ru.
0: Авторадио.

0: 9.00 в столице.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. У россиян появится возможность оплатить товары цифровым рублем. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С 1 сентября в российских крупных магазинах начнет действовать универсальный QR-код, который позволит покупателям выбирать различные способы оплаты товаров, в том числе через систему быстрых платежей, банковские сервисы, рассрочки и в будущем цифровые рубли. Обязательство разместить такие коды сначала коснется торговых сетей с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей, а затем постепенно распространится и на компании с меньшей выручкой, а также на крупных индивидуальных предпринимателей к 2028 году. Новый QR-код призван упростить процесс оплаты и сделать его удобнее как для покупателей, так и для продавцов за счет единого интерфейса. В то же время с этой же даты российские экспортеры и импортеры получат возможность без ограничений использовать криптовалюту для международных расчетов. Таким образом, с осени российская торговля и платежная инфраструктура перейдет на новые принципы работы, которые предполагают больше выбор и свободу при осуществлении транзакций для граждан и бизнеса, пишет RT.
3: Провиации.
2: В аэропортах Сочи, Геленджика и Волгограда снято временное ограничение на прием и вылет самолетов. Об этом сообщила Росавиация. При этом ограничения на авиасообщение продолжают действовать в ряде других городов, в том числе Ухте, Сыктывкаре, Пензе, Ижевске, Кирове, Казани, Чебоксарах и Калуге.
3: Про автомобили.
2: В июле этого года в России было куплено 548 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что стало максимальным показателем с начала года. По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, однако этот результат на 3% уступают июльскому уровню прошлого года. Это первое снижение в годовом сравнении за 13 месяцев, причиной чего называют высокую базу предыдущего года, когда рынок начал ускоряться на фоне ожидания изменений в правилах расчета утильсбора. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер в беседе с Авторадио рассказал о том, что продажи машин с пробегом падают, даже невзирая на информацию о росте продаж.
4: Этот вторичный рынок свидетельствует о том, что действительно все остановилось. Это значит, что очень старые машины даже не меняют на не сильно старые, но с другой стороны, те автомобили, которым доверяли, которые готовы были покупать, но прежде всего я говорю о доступном сегменте, это всякие Hyundai, Kia, эти автомобили стали еще дороже, уже начали менять там второго, третьего, четвертого хозяина, и, соответственно, имеют большие пробеги и серьезные.

Рядом наш партнер Озонбанк. Эта сумма удваивается, естественно, и вы получаете уже 50 тысяч рублей, друзья. Ну что ж, а мы спешим к третьему суперфиналу, и вы вместе с нами. 10 сентября один из наших слушателей окажется, наверное, самым-самым счастливым. Воскликнет «Ура!», не поверит своему счастью и получит, наконец-то, то, о чем так долго мечтал. Ну а попутно мы с вами каждый день в новых эпизодах разыгрываем 3 миллиона из 5 частями. И прямо сейчас мы сделаем это вновь. Напомню, 25 тысяч рублей в банке и умножаем на 2 в случае победы. Несколько слов о том, как технически принимать участие в игре «Много денег». Это все очень просто. В помощь сайт авторадио.ру. Заходите на него прямо сейчас. И с помощью удобного сервиса указывайте свою мечту, а также меняйте гудки в мобильном телефоне на гимн «Авторадио». Собственно, это все, что нужно сделать. И вы станете ближе гораздо к своей заветной цели, к своей мечте. А здесь мы вас абсолютно никак не ограничиваем. Вы можете мечтать о доме у моря, о спортивном мотоцикле. Ну, даже не знаю. Может быть, спеть с любимым артистом, да? И такое практикуется. Так что заходите в авторадио.ру. Впрочем, об этом всем в суперфинале уже, а пока наш банк, друзья. Итак, удвоенная сумма, то есть 50 тысяч рублей, достанется тому, кто, собственно, победит в сегодняшнем эпизоде. Что нам нужно сделать? Остановить, конечно же, авторадио-рулетку для того, чтобы определиться, с кем мы сегодня сыграем. И я это делаю. Замечательно. Играем мы сегодня с Егором из Москвы. И вот что, собственно, он захотел, точнее, о чем мечтает. Собственную УЗВ-ферму по выращиванию осетра.

0: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
2: Экспертная консультация врача-косметолога в Beauty Lounge. 60 минут, 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
4: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
5: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас 8-917-200-8303. Советская 9-30, офис 201.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
7: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
8: Закажи потолок.

0: Проверь кредит оформи.
1: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия,

0: Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте mprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Иногда достаточно посмотреть ситуацию под другим углом. Оформили лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился.
8: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
10: Авторадио.

Истинная правда, друзья, не стареют некоторые хиты, музыка, которая, что называется, нетленна, да, актуальна в любые времена, мы ее слушаем с радостью и подпеваем. Кстати, интересный факт, но именно эта композиция, звучащая прямо сейчас в прямом эфире Авторадио, помогла ее автору прославиться на всю страну, потому что выиграла больше 30 лет назад, да, это было, выиграла в одном знаменитом песенном конкурсе, который проходил тогда на телевидении. Ну и вот представьте, сколько лет, а мы все ею наслаждаемся. Если вы

Друзья, следите за музыкальной сценой нашей страны, то, собственно, не пропускайте восходящих звезд тоже. Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» проходит прямо сейчас в Казани. Завершится он 26 августа. Ну а мы с вами через пару секунд послушаем гимн этого конкурса, который исполнили мега-звезды России. Полина Гагарина, Дима Билан, Люся Чеботина, Джонни и многие другие. Наслаждаемся.

0: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. Еще раз. 98-88-88.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
3: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента. На товары для ремонта и дачки опустились ниже плинтуса. Только до конца августа напольный унитаз «Уотерсенс» со смывом торнадо. Всего 9 990 рублей. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина!
8: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
9: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ателье.

0: 93 14 93.
1: В магазинах «Победа». Шашлык из свинины в маринаде охлажденный. 269,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодный финансовый.

0: Предложено сообщать об этом в полицию по номеру 102 для принятия мер. По действующему законодательству за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
1: Про регион.
0: В Красноярске сегодня утром произошел пожар в торговых павильонах на улице Глинки. По информации ведомства, огнем была охвачена крыша построек. Общая площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, вынесли 5 газовых баллонов с пропаном и вскоре локализовали пожар. В результате инцидента никто не пострадал.
1: Про работу.
0: Настойчивые требования работодателя уволиться по-хорошему могут быть признаны неправомерными. На это указал Второй кассационный суд общей юрисдикции при рассмотрении трудового спора. Сотрудника банка сначала пытались убедить расторгнуть договор по соглашению сторон, а после отказа ему увеличили нагрузку и сократили сроки выполнения задач. В итоге мужчина написал заявление, прямо указав, что увольняется из-за давления. В суде подчеркнули, что увольнение по собственному желанию должно быть добровольным. При рассмотрении таких споров необходимо учитывать реальные обстоятельства, а не только сам факт подачи заявления. Юрист, старший партнер компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов рассказал авторадио, как работнику действовать, если его пытаются вынудить уйти.
2: Первое, что нужно делать, это четко изучить свой трудовой договор и свои должностные обязанности, чтобы четко понимать, что входит в его обязанности, что не входит, и четко соблюдать со своей стороны все действия по договору. При этом нужно исполнять четко те действия, которые прописаны в инструкции и те распоряжения, которые дает непосредственно руководитель, но желательно от руководителя просить их в письменном виде, чтобы не было потом разногласий. Дополнительно, когда мы понимаем, что ситуация близка к тому, что нас выдавливают с рабочего места, лучше делать аудиозаписи путем фиксации на диктофон либо при помощи мобильного телефона. Это поможет и сохранить ту картину, которая имела место быть, и поможет доказать в суде те фактические обстоятельства и те варианты давления, которые были оказаны на работника.
0: Кроме того, эксперт советует заручиться поддержкой коллег, которые при необходимости смогут выступить свидетелями. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты – 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

И дни будем проводить с хорошей музыкой, естественно. Да и осень нам не помеха для хорошего настроения, это точно. Ведь рядом с вами любимое авторадио. И радости нашей сегодня.

Летим по волнам музыкальным, друзья, вместе с вами. За окном пролетает лето меж тем, но печалиться не стоит. Его последний

0: много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
4: Энгельс, Нестерова, 100.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
7: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45-45-46.
8: Какой пейзаж! Бескрайнее поле, шумная дорога. Дорога?
9: Проезжая часть не место для прогулок. Вынуждены идти вдоль нее? Наденьте световозвращающие элементы и двигайтесь по обочине навстречу транспорту. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина!
12: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
13: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
14: Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
16: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
17: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
18: Проспект Строителей, 12. Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50+. Это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50+. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер «Авто». Саратов, Усть-Куртинское шоссе 23. Телефон 42-82-26.
19: Belgi. Надежность в движении.
20: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
21: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
22: Шоу фонтанов и лазеров!
23: Ловкие акробаты и гимнасты. Экзотические птицы. Африканские львы.
22: С 12 июня в Саратовском цирке.
23: 0+.
24: Чистая кухня, блестящая ванная, свежий воздух, идеальный порядок. Нет, это не реклама отеля. Это работа «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартиры домов в Саратове и Энгельсе. «Лемур». Чистота, которую видно сразу.
25: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына

0: его гештальт не закрыт.
1: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogether.t2.ru.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Вот. Это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
12: А в каком магазине можно купить все для школы?
13: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
14: У Максима 2, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-900.

0: и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: каскадеры.
1: Действительно, много на свете профессий, которые связаны с опасностью. И, кстати, благодаря таким вот мужественным людям, друзья, страна может спать спокойно, потому что, невзирая на все трудности, они каждый день делают свою работу. Поклон вам до земли и аплодисменты. Здравствуйте всем, друзья. Ну, а я желаю вам прекрасного выходного дня. И сколько бы флёра не было в опасности порой, хочется вам пожелать этот день прожить без экстремальных ситуаций, друзья. Пусть все будет хорошо. Не спешите на дорогах. Это первая автомобильная. Зовут меня Олег Пивунов. И движемся только вперед. Я не знаю.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Канал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 22 августа, днем в городе будет малооблачно и без осадков. Ветер обещает северный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха днем до плюс 29 градусов.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
2: Официальный дилер «Лада Премьекар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьекар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
3: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
5: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на компенсацию. Актив 2026 года выпуска.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента. На товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа плитка Axima Crema бежевая. 25 на 35 сантиметров. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Маршрут подтверждаю. Сигнал стабильный. Высота 120. Цель в зоне видимости.
8: Когда-то такие фразы звучали только в кино. Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117, решетка 4 или 38-19-20.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
10: Более 30 лет завод «Металлопрофиль» создает надежные решения для кровли. Металлочерепица «Бавария», «Венеция», «Голландия», неизменная классика «Монтеррей» и «Каскад». Комплектуем под ключ. Бесплатный замер и расчет. Организуем доставку. Доверьтесь профессионалам. Завод «Металлопрофиль», Саратов, Песчано-Умёцкая, 43В. Телефон в Саратове 48-99-11.
11: В магазинах «Победа». Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская» «Совнарком».

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
3: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-0083-83-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 400.
4: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
5: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
4: Ого, а если я разболеюсь?
5: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
6: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому. Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Размер социальной пенсии в России увеличился. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В этом году средний размер социальной пенсии в России вырос до 16 590 рублей, что на 1000 рублей больше, чем годом ранее. При этом в 6 регионах страны средние пенсионные выплаты превысили 40 тысяч. Самые высокие показатели отмечены в Чукотском автономном округе, около 44 тысяч рублей. Самой низкой стала средняя пенсия у неработающих пенсионеров в Дагестане, около 19 тысяч рублей. В социальном фонде напомнили, что в этом году право на получение пенсии по старости имеет мужчина с 64 лет и женщина с 59 лет при наличии не менее 15 лет трудового стажа.
3: Про регион.
2: Сегодня ночью вооруженные силы Украины нанесли серию ударов беспилотниками по Краснодарскому краю. В результате атаки в Ейском районе пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома. Погибли двое детей, еще двое взрослых получили ранения и были госпитализированы. По сообщению губернатора Вениамина Кондратьева, семье, которая пострадала, оказывают всю необходимую помощь. Среди последствий атаки также отмечен пожар на предприятии в порту. Его причиной стало падение обломков сбитого дрона. Пожарные продолжают ликвидацию возгорания. Как ранее заявили в Минобороны, атаки были зафиксированы не только на Кубани, но и в Брянской и Белгородской областях.
3: Про визиты.
2: Глава МИД Индии посетит Россию с официальным визитом 23 и 24 августа. Основной целью поездки станет участие в 27-м заседании Российско-Индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Отношения между Россией и Индией российское руководство ранее характеризовало как особо привилегированное стратегическое партнерство, подчеркивая стремление к дальнейшему развитию сотрудничества.
3: Про туризм.
2: Россия может возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой уже в октябре этого года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Сейчас российские туроператоры разрабатывают маршруты, которые предполагают посещение Мьянмы совместно с поездкой в одну из соседних стран, чтобы расширить возможности для путешественников. В год Мьянму посещают около 4000 туристов из России. Подогреет ли интерес россиян к Мьянме

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Каждое поколение, мне кажется, все тщательнее и тщательнее относится к выбору, собственно, второй половины, но несмотря на кучу советов, на знания психологии, изучили вдоль и поперек уже оба пола друг друга, проблем-то остаются ровно те же самые. Ну, как и прелести, да, любви. Поэтому, друзья, пусть в ваших отношениях все будет прекрасно, цените и любите друг друга, ну и чуть больше внимания. Это такой вот прекрасный рецепт для того, чтобы сохранять тепло между двумя людьми. Ну а в нашем эфире все теплее и теплее, я бы даже сказал горячо. Самая лучшая музыка в прямом эфире Авторадио. У микрофона по-прежнему Олег Пивунов. Страна, привет. И еще раз всем прекрасного расположения духа. Мама.

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Sotex?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Проведем кадастровые работы. Изготовим живые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. Еще раз. 98-88-88.
3: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. 7. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
4: Шоу «Фонтан»!

0: августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25, 50, 50. Круглосуточно.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Феникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Тенет». «Тенет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 3/7/2026.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
12: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: А в каком магазине можно купить все для школы?
17: «Фамилии». Скид

0: Скидки до 85% на бренды для школы.
1: Лумакс на двух Москва. Высокосная пресня 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
2: Иногда достаточно посмотреть.

0: Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Tbank.
2: Авторадио.

давать пустых обещаний, всегда держать данное тобой слово. Ну и, конечно, не обманывать никогда окружающих тебя людей, да и вообще никого. Три простых правила, которые с самых малых лет нам рассказывают, но не у всех получается им следовать. Ну и вообще, работа над собой — вещь такая, да? Она размазана, что называется, во времени, и сколько бы тебе лет не было, все время нужно совершенствоваться. Единственное обещание, которое всегда даю легко и просто, это что в прямом эфире Авторадио всегда хорошая, замечательная, просто прекрасная музыка, лучшие ритмы для выходных. Меня зовут Олег Пивунов. Привет! Привет!

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Предстоящей ночью в Саратове до плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра воскресенье днем в городе будет малооблачно и без осадков. Ветер обещает юго-восточный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, а температура воздуха днем до плюс 32.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98 88 88. И еще раз. 98 88 88. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу. Где ваш дом? Это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
4: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
5: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
4: в клинике «Альфа-Центр здоровья».
6: «Альфа-Центр здоровья», проспект Петра Столыпина, 15-1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Официальный дилер Лада Премье Кар.

0: Стайл Центр и Кар, 55-66-77, улица Аэропорт, 20. Стайл Эксплантикс. Технологии будущего.
1: Госсубсидия Минпромторга. Спецом в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
3: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе. 999-868.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем, шоколадной глазурь с арахисом, антиоса. 58,90.
6: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Великий комбинатор на службе в полиции.
8: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
7: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама. Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
1: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Авторадио.

0: Час дня в столице.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Коми отменили все массовые мероприятия из-за атаки беспилотников. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В республике Коми на фоне введения режима беспилотной опасности до 18 часов отменили все праздничные мероприятия, посвященные 105-летию региона. Как заявил губернатор Ростислав Гольштейн, решение принято для обеспечения безопасности жителей. Министерство обороны пока не опубликовало информацию о сбитых в регионе беспилотниках. Проведение праздничных событий изначально запланированных на день образования республики.
3: Про регион.
2: В Якутии 16-летняя девушка выпала из аттракциона в городском парке и получила серьезные травмы. Инцидент произошел сегодня днем. Пострадавшая была госпитализирована и оказывает медпомощь. Точные сведения о характере ее травмы и состоянии пока не приводятся. По факту случившегося прокуратура Якутска начала проверку, чтобы установить соблюдение требований безопасности при работе аттракциона.
3: Про работу.
2: В следующем году работающие россияне будут отдыхать 146 дней, включая выходные, праздничные дни и минимальный оплачиваемый отпуск, который составляет 28 дней. Об этом сообщил эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова. Для отдельных категорий работников, таких как педагоги, медики, сотрудники Крайнего Севера и люди с инвалидностью, длительность отпуска может быть больше. Кроме того, глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что компании вправе устанавливать более удобный график работы, в том числе и четырехдневную рабочую неделю.
3: Про автомобили.
2: Китайские автомобили впервые вошли в пятерку самых востребованных машин на вторичном рынке России. В июле их перепродали около 38 тысяч раз. Всего за месяц на российской вторичке прошло около 580 тысяч сделок. Это на 9% больше, чем в июне. Китайские автомобили с пробегом в среднем в середине лета покупали активнее, чем машины французских и американских марок. При этом продажи новых автомобилей Skyner, наоборот, снизились на 17%. Из-за каких факторов вырос интерес россиян к китайским машинам на вторичном рынке, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
4: Если это средний возраст тех, которые заведены сейчас, то эта история может касаться исключительно того, что одно купил, не понравилось другое. Ну, не секрет, что китайские автомобили в целом ряде случаев очень сильно отличаются от своих европейских братьев по эргономике как раз и интерфейсу. Если это продажи вторичные того, что было ранее, то это может быть просто появление у адептов секты китайского автомобиля возможности обновить свой автопарк, и тогда это будет другая история. Однозначно сказать, что за собой тащит это, невозможно. Основным драйвером такой замены автомобиля на вторичном рынке является то, что появилась психологическая возможность взять деньги в кредит.
2: Эксперт добавил, что при выборе подержанных китайских автомобилей покупателей может привлекать в том числе и надежность подвески. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио.

0: Музыкальная волна на Авторадио накрывает с головой, друзья, и укутывает буквально прекрасной, теплой, хорошей музыкой 24/7. Ну а тем, кто прямо сейчас реально нежится на волнах морских, друзья, ну что ж вам сказать. Во-первых, большой вам привет от первого автомобильного, ну и белая зависть. И, конечно, поздравления, что вы нашли время для отпуска. Кстати, замечал, как только вот жители городов, не знаю, степей, равнин, у которых нет морского побережья, на него попадают, то совершенно по-другому себя начинаешь чувствовать. Ну, согласитесь, даже если мало спал, как-то бодрым остаешься. Все-таки, наверное, дело в воздухе. Всем еще раз привет. Это Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Друзья, делаем приемники громче. Слушаем через, собственно, умные колонки и другие устройства. Поехали.
1: Сама

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. 3

0: Даже наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
2: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Громкая новинка в «Бьюти-лаунж».

0: 5707 52.
1: Приложение ограничено. Подробности по телефону 5707 52. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
3: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
4: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50 Plus – это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50 Plus. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер «Авто». Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
9: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
12: Проспект Строителей, 12.
13: Шоу фонтанов и лазеров.
14: Ловкие акробаты и гимнасты. Экзотические птицы. Африканские львы.
13: С 12 июня в Саратовском цирке.
14: 0+.
15: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. Лемур Клининг. Это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур». Новые стандарты чистоты. Город Саратов.
16: Ну все, интернет и ТВ настроены.
17: И скидка 70% как новому абоненту?
16: Само собой, вы теперь в Малине.
18: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru и у оператора по номеру 254-117. Не является публичной картой.
19: Более 30 лет завод «Металлопрофиль» создает надежные решения для кровли. Металлочерепица «Бавария», «Венеция», «Голландия», неизменная классика «Монтерей» и «Каскад». Комплектуем под ключ. Бесплатный замер и расчет. Организуем доставку. Доверьтесь профессионалам. Завод «Металлопрофиль», Саратов, Песчано-Умёцкая, 43В. Телефон в Саратове 48-99-11.
2: 17 августа во Дворце спорта «Юность». Новый набор в группы по плаванию. Синхронное плавание, баскетбол для любителей скорости, настольный теннис и, конечно же, фитнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове 28 70 79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня.
13: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
6: Бесплатная доставка цветов по Саратову и Энгельсу.
4: Город цветов, здравствуйте.
6: 25 50 50. Круглосуточно.
5: Иголовина, свидетельство 64, номер 00238-139, от 17 января 2008 года.
17: Реклама на Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на comtogether.t2.ru.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Только синие и хрустящие.

0: нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: После 40 жизнь только начинается.
2: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
5: «Корона». Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на dbank.ru. Раздел «Частный кредит». Кредитная карта Platinum. Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на dbank.ru. АО «Тбанк».
1: Авторадио.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: И приветствую в прямом эфире Авторадио. Прощаться мы не собираемся, потому что у нас впереди столько всего интересного. Но в первую очередь, конечно же, любимая музыка. Всем и каждому подходящая, потому что самые лучшие мировые хиты звучат из ваших приемников. Делайте их громче. У микрофона Олег Пивунов. Продолжаем этот чудесный выходной день вместе, конечно же, с первым автомобильным.
2: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден

0: Премьекар, город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
2: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
3: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
2: в клинике «Альфа-Центр здоровья».
4: «Альфа-Центр здоровья», проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39 97 55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В магазинах «Победа» кондиционер-концентрат для стирки «Эколайф». 199,90 за 3 литра.
7: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Устали бороться с ржавчиной на колесных хатках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
11: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.

0: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия. На сайте alfabank.ru в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 14.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. На госуслугах появятся видеоуроки для детей и родителей. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С 1 сентября этого года на платформе госуслуг станут доступны видеоуроки о безопасности детей в интернете, рассчитанные на родителей и педагогов. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, уроки подготовлены совместно с профильными ведомствами и партией «Единой России», предназначены для того, чтобы обучать взрослых реагированию на возможные интернет-угрозы. Учителя смогут использовать эти материалы в образовательном процессе. Львова-Белова подчеркнула, что в России ведется комплексная работа по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних, а родители должны внимательно следить за действиями детей в сети для защиты их от мошенников.
3: Про заявление.
2: В этом году в России ожидается значительный рост объемов выдачи рыночной ипотеки, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, снижение процентной ставки способствует увеличению числа ипотечных сделок на вторичном рынке, и уже в этом году показатели выдачи могут существенно превысить уровень прошлого года. Министр также заявил о поддержке продления программы льготной ипотеки, отметив, что возможно изменение условий, в частности, по количеству детей в семье.
3: Про производство.
2: Министерство промышленности и торговли планирует ежегодно до конца 2030 года поставлять регионам не менее 5500 автобусов. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов. По его словам, производственные мощности на российских предприятиях по выпуску общественного транспорта сейчас значительно превышают потребности. Выпускается в 2-3 раза больше техники, чем требуется по текущим заказам. Алиханов отметил, что в перспективе основной объем загрузки предприятий будет обеспечивать программа развития городского электрического транспорта, рассчитанная до 2030 года, в том числе по троллейбусам, трамваям и электробусам. Одновременно для увеличения парка потребуется развивать сервисную, зарядную и эксплуатационную инфраструктуры. Также Алиханов рассказал, что за последние 3 года производство электропоездов «Финист» и «Волга» и электричек «ЭП-2» находится на уровне 50% от максимальных возможностей заводов.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, ровно 17 дней остается до 3-го суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Напомню, он пройдет 10 сентября. Как вы знаете, этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. А вы охотно делитесь с нами своими мечтами.

0: Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят попить кофе с Полиной Гагариной, отправиться в путешествие на лайнере, увидеть Японию или Китай, получить стартовый капитал для бизнеса или же завести породистого скакуна. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

То же самое можно сказать и про нас с вами, друзья. Мы все время в движении. Естественно, первое автомобильное двигается только вперед по музыкальным волнам вместе со своими любимыми слушателями. Здравствуйте, друзья, еще раз приветствую вас здесь на Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Ну и мы с вами уже так доехали, долетели, добежали до прекрасного момента, до того часа, когда в силу вступают возможности ваши поздравлять близких, родных, друзей и делать это в рамках программы Авторадио поздравляет. Естественно, до конца этого часа буду с вами и зачитывать в прямом эфире сообщения, которые вы можете отправить на телефон 8-915-459-2020. Напомню еще раз, 915-459-2020, в том числе доступен и мессенджер Макс. Ну и что ж, давайте первое поздравление я прочту, потому что оно очень важно и касается большого, просто огромного количества людей. Сегодня день рождения отмечает не человек, а город Луховицы. Привет, любимое Авторадио. Хочу поздравить всех луховичан с днем города и передаю привет своей семье, маме Лейле, также маме Тане, папе Саше, любимому мужу Володе, дочке Полиночке и сыночке Александру. Я вас всех очень люблю. Прекрасное поздравление от Явы. Вот такое вот удивительное имя. Да, так что в Луховице привет от Авторадио. С днем города вас. Не знаю, как вы там отмечаете, какие мероприятия. В принципе, не так далеко находитесь. Можно было бы и приехать посмотреть. Следующее сообщение у нас от Татьяны. Добрый день, любимая Авторадио. Здрасте. Сегодня у нас в семье праздник. Юбилей. 70 лет любимому мужу, отцу наших дочерей и дедушке наших внуков Токмачеву Евгению Пантелеевичу. Ну что ж, поздравляем. Словно

0: Друзья, это программа «Авторадио поздравляет». У каждого есть возможность сегодня поздравить своих близких. В прямом эфире зачитываю ваши сообщения. Да, пишите их на номер +7 915 459 20 20. Нетрудно запомнить. Ну и, конечно, не жалейте теплых слов в адрес своих друзей и родных. Следующее сообщение из города Орска от Ирины. Она поздравляет с днем рождения свою подругу Махабат. Желает ей огромного счастья, чтобы каждый день приносил только радость и интересные события. А также у нас есть сообщение от Игоря, который сердечно поздравляет с днем свадьбы, уже прошедшей, правда, указывает Игорь, своих друзей Бена и Анну. Им он желает, собственно, крепких отношений и, конечно, радости в них. Присоединяемся, друзья. Это Авторадио, прямой эфир, и мы поздравляем. Напоминаю, номер телефона, на который вы можете присылать сообщение. 915-459-2020. Продолжим мы скоро, а через несколько секунд расскажу о ситуации на дорогах.
1: Авторадио поздравляет. Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?

0: фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
0: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
0: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.

0: Мы долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийной

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
3: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6000 рублей. Кухонная столешница от 13000 рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 600766. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Шоу фонтанов и лазеров. С 12 июня в Саратовском цирке. 0+. Космос.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: УП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Нужен забор? Тогда точно к нам. Завод «Металлопрофиль» предлагает профлист, штакетник, металлосайдинг, европрофиль и стильные заборы жалюзи. Невероятная мозаика решений. Выбери свой эксклюзивный забор. Гарантия на толщину металла, бесплатный замер и расчет. Организуем доставку. Завод «Металлопрофиль».
3: Саратов, Песчано-Умёцкая, 43В. Телефон в Саратове 48-99-11.
4: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское, шоссе 39.
5: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. Сервисы до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Соки и нектары «Волжский Посад». В ассортименте 1 литр 89 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
10: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Реклама на Авторадио.

0: поздравляет.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

передавать им привет и, в общем, писать свои теплые слова на номер 915-459-2020. Используйте для этого любые мессенджеры, в том числе мессенджер Макс, конечно же. Ну и не буду томить, сразу же перехожу к вашим сообщениям. От Евгении оно пришло. Привет, Авторадио. Хочу поздравить своего любимого мужа с прошедшим днем офицера. Зовут его Молчанов Алексей из Хабаровска. Спасибо, что выбираете защиту Родины каждый день и при этом остаешься заботливым и лучшим мужем и отцом. С праздником, твоя жена Евгения и сын Артем. Очень трогательно. Ну что ж, мы присоединяемся, естественно, к этим поздравлениям. С праздником вас, Алексей, вы настоящий мужчина. Анастасия. Далее поздравляю дорогого папу Уколова Анатолия Петровича с днем рождения. Наш папа — воплощение мужественности, смелости, жизненной мудрости и очень доброго сердца. Он всегда был для нас примером во всем. Наш папа — душа любой компании, которого все очень любят и уважают. Так что желаю ему крепкого здоровья, семейного счастья и оставаться всегда таким же замечательным человеком. И как поется в его любимой песне, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Ну, что есть, то есть, да. Бодрость духа

0: Знаете, а в студенческие годы я использовал одну уловку, ну, когда со средствами было не очень, скажем так, брал гитару, да, и под нее сочинял какую-нибудь песню для юбиляра. Приходил, исполнял, ну и, знаете, выглядело даже очень неплохо. Подарок нравился, при этом не затратив, собственно, ни копейки. Если вдруг ситуация похожая, берите на вооружение. Ну и вообще, знаете, подарок, сделанный своими руками или умом, например, он-то замечательный и прекрасный. Продолжаю читать ваши приветы и поздравления в прямом эфире любимого авторадио. Номер для сообщений 915-459-2020. Используйте любые мессенджеры, в том числе мессенджер Макс. Айнур пишет: поздравляю Дамира Вагруса с днем рождения. Уже 40 и убедительно просит сказать фразу «поехали отмечать на дачу». Ну, видимо, именинник сопротивляется. На даче хорошо, побыстрее, торопитесь, друзья. Лето-то заканчивается. Сообщение от Ольги. Здравствуйте, авторадио. Поздравляю своего мужа Дениса с первой годовщиной нашей свадьбы. Люблю его безумно. Присоединяюсь. Ну, в плане не любви, а поздравлений. А Диля пишет: мы сейчас едем в город Покачи из Тюмени и слушаем любимое авторадио. Хочу поздравить своих родителей с опаловой свадьбой. 21 год вместе. Желаю, чтобы счастье только росло, а в доме всегда царили уют и гармония. Люблю вас, крепко обнимаю. Ваша дочь Регина. Итак, друзья, авторадио продолжает поздравлять. По-прежнему напоминаю наш номер 915-459-2020.
1: Авторадио поздравляет!

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама ООО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления и видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле

0: для школы.
1: У Максима Групп, Москва, улица Красная, 224, Угарян 102-773-936-44-43, ИНН 770-329-54-63.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленный антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на Альфа-банк.ру.
4: В ленте. Играйте в Лендоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
7: Авторадио. Авторадио. Поздравляю.

Ну а мы без бед и печалей под хорошую музыку, друзья, проводим этот выходной день в прямом эфире любимого авторадио. Здравствуйте, у микрофона Олег Пивунов, и продолжаю читать ваши сообщения, которые приходят на номер +7 915 459 2020. Это наши координаты. Пишите нам через Макс, да и используйте любые другие мессенджеры. В общем, все, что приходит, по возможности буду зачитывать. Стало больше сообщений, и единственная просьба, друзья, пишите, подписывайтесь, от кого они приходят, если такая возможность имеется, конечно. Вот у нас от пользователя VR. Дорогой авторадио, поздравьте, пожалуйста, всех жителей города Бузулук с хорошим настроением. Слушайте, ну, чудесный город, если там у всех прекрасное настроение. Наверное, постоянно звучит авторадио. Привет, авторадио. Хочу поздравить моего старого доброго друга Бердашкова Вячеслава с днем рождения. Богатырского здоровья и счастья.

0: в личной жизни. Это сообщение от Пищулина Михаила пришло. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, Веронюшу, Черепкову с приобретением мохнатого друга. Кстати, прекрасный, по-моему, повод, да, если четвероногий завелся в квартире. Теперь у вас и проблем прибавится, но и настроение будет прекрасным. Плюс 7-915-459-2020. Жду ваше сообщение.
1: Авторадио поздравляет.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Предстоящей ночью в Саратове до плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра воскресенье днем в городе будет малооблачно и без осадков. Ветер обещает юго-восточный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, а температура воздуха днем до плюс 32.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
2: Только в августе. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗНК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
3: Ателье «Ятума». Изготовление одежды высокого уровня. Качественно, стильно. Ателье

0: 93.
1: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.
2: Мам!

0: фото.
1: По промокоду радио скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж.
2: Тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента. На товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа напольный унитаз Watersense со смывом торнадо. Всего 9990 рублей. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина! Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
6: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
5: в клинике «Альфа-Центр здоровья».
7: «Альфа-Центр здоровья», проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В магазинах «Победа». Шашлык из свинины в маринаде охлажденный. 269,90 за килограмм.
10: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.
13: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове. 40 2049. Юридическая компания «Законотека».
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитному МФЦ. Предложение действует до конца августа.
15: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
16: Великий комбинатор на службе в полиции.
17: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
16: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. Завтра в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.

А вот мне кажется, лучше, друзья, не бывает, когда прямой эфир Авторадио, когда чудесная музыка, когда выходной день, и мы вместе с вами. Да еще и программа, которая позволяет передать привет и близким, друзьям, родным, поздравить их с разными абсолютно праздниками, поводами. Это и юбилей, свадеб, и, конечно, дни рождения. В общем, все что угодно. К сожалению, со скоростью болида время несется просто, и его остается совсем мало, поэтому буду ускоряться, чтобы побольше ваших сообщений зачитать в прямом эфире первого автомобильного. Напомню, наш номер +7 915 459 2020. Используйте все возможные средства связи, мессенджеры, в том числе Макс, и пишите нам. От Натальи сообщение. Поздравляю родителей Сергея и Наталью с 30-летней годовщиной свадьбы. А нас с мужем с 2-летней. Поженились в один день с разницей в 28 лет. Желаю семейного благополучия и много счастья. Слушайте, это замечательно, да? Можно в один день отмечать, как-то в одном ресторане, например. Это и выгоднее. Ну и хороший пример родители, видимо, показали своей совместной жизнью. От Авторадио присоединяемся, естественно, к поздравлениям. Далее Людмила пишет нам. Добрый день. Хочу поздравить родителей с золотой свадьбой. Золотарева Алексея Васильевича и Галину Петровну, проживающих в Ипатовском районе. Здоровья им и счастья. Любим от детей и внуков. Спасибо. Золотая свадьба, если я правильно помню, это 50 лет. Это очень здорово, друзья. Вызывает только уважение. Ну и, наверное, последнее на сегодня сообщение. Поздравьте, пожалуйста, меня, Екатерину, и моего мужа Евгения с 20-летием свадьбы. Я люблю его, как и 29 лет назад. Мы все 20 лет счастливы. Можно только позавидовать, поаплодировать и пожелать, конечно, еще больше счастья и быть вместе, собственно, всегда рядом и любить друг друга. Меня зовут Олег Пивунов, друзья. За сим откланяюсь и завершаю.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки

0: 19.08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-23-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Авторадио.
5: Авторадио.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Такого. По ее словам, поддержка таких направлений, как семейное и созидательное кино, является одним из приоритетов. Казакова отметила, что многие граждане выступают за расширение присутствия российских фильмов на этих темах, и депутаты уже ведут работу в этом направлении. Она также подчеркнула значение вовлечения молодежи в сохранение культурного наследия, что напрямую связано с тематикой новых отечественных кинолент.
2: Про президента.
1: Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. В своей речи он подчеркнул, что триколор наряду с гербом и гимном является одним из основных национальных символов страны. По словам президента, российский флаг отражает в себе гордость народа за отечество, ответственность за будущее и преемственность великой истории России. Путин пожелал стране общих побед, новых достижений и сплоченности многонационального народа. Напомним, День государственного флага отмечается ежегодно 22 августа. Бело-сине-красный триколор сегодня широко используется на государственных и общественных мероприятиях.
2: Про правила.
1: Россиянам напомнили основные правила парковки во дворах многоквартирных домов. Согласно действующим нормам, открытая автостоянка должна быть расположена не ближе 10 метров от окон жилого дома или на ней размещено до 10 машин. Для стоянок, рассчитанных на 11, от 11 до 50 автомобилей, это расстояние увеличивается до 15 метров, а если машин от 50 до 100, то 25 метров. Кроме того, при организации парковки нельзя блокировать проезд для машин экстренных служб, парковаться на газонах также запрещено, оставлять автомобиль с работающим двигателем во дворе не допускается, напомнили эксперты.
2: Про деньги.
1: В июле этого года российские банки выдали гражданам чуть более 104 тысяч автокредитов, что на 7% меньше по сравнению с июлем прошлого года и на 6% меньше, чем за предыдущий месяц. Средний размер автокредита с мая сохраняется на уровне 1,5 миллиона рублей. Экономист Максим Черков в беседе с Авторадио рассказал, как будут обстоять дела на рынке автокредитования.
3: Тенденция к росту автокредитования по мере снижения ключевой ставки несколько приостановилась из-за сезонности и, может быть, из-за снижения темпов снижения ключевой ставки. Да? То есть многие ожидали, что снижение ключевой ставки в экономике оно будет более таким динамичным. И, возможно, кстати, будет рефинансирование кредитов достаточно быстро и по более низким ставкам. В принципе, с сентября эта динамика может оказаться уже положительной, да, потому что люди вернутся на работу, вернутся к своему привычному образу жизни. Оживление автокредитования точно произойдет при увеличении предложения на рынке.
1: Кроме того, специалист отметил, что рост выдачи автокредитов мы увидим при возвращении брендов, которые официально ушли из России. Курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

Ну вы же знаете, друзья, что визуализация помогает мечтам сбываться. Так что рисуйте на здоровье все, о чем мечтаете. Ну а мы 10 сентября исполним, быть может, именно вашу мечту. Да, 10 сентября третий суперфинал. И руководство к действию сейчас очень простое. Заходите на сайт Авторадио.ру, рассказывайте нам, о чем мечтаете. Меняете гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И уже собственным шансом и на мечту, и на те 25 тысяч, что в банке сейчас, продолжайте

0: фото.
1: По промокоду радио скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж.
2: Ликвидация склада Солярис в Саратове. Только сейчас автомобили Крета, Рио и Рио X с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Солярис в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
3: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
8: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
9: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Таксском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском», ДТ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
10: Чистая кухня, блестящая ванная, свежий воздух, идеальный порядок. Нет, это не реклама отеля. Это работа «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартиры домов в Саратове. «Лемур». Частота, которую видно сразу.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
12: Окошкина! Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
13: Конечно! Это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
12: Ого! А если я разболеюсь?
13: Приедут к нам домой. А все результаты и назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
14: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Ингельс, полиграфическая, 85Б.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
17: Шоу фонтанов и лазеров!
18: Ловкие акробаты и гимнасты. Экзотические птицы. Африканские львы.
17: 12 июня в Саратовском цирке.
18: 0+. Более 30 лет завод «Металлопрофиль» создает надежные решения для кровли. Металлочерепица «Бавария», «Венеция», «Голландия», неизменная классика «Монтерей» и «Каскад». Комплектуем под ключ. Бесплатный замер и расчет. Организуем доставку. Доверьтесь профессионалам. Завод «Металлопрофиль», Саратов, Песчано-Умёцкая, 43В. Телефон в Саратове 48-99-11.
19: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
0: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
19: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
19: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
19: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе от Т2» объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQJ

0: 6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
0: Джейку J7. Впечатлить друзей.
1: А мода C7. Собрать взгляды.
0: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
0: Решим на месте. А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: УУ Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-873-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Авторадио.

споре двух культур всегда побеждает любовь, и лично мне, Владимиру Бодрову, не нужно далеко ходить, чтобы в этом убедиться. Друзья, музыка Авторадио яркий тому пример, потому что она разная, лучшая, любимая, и с ней никто не одинок. Делайте громче и убеждайтесь в этом сами.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Предстоящей ночью в Саратове до плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра воскресенье днем в городе будет малооблачно и без осадков. Ветер обещает юго-восточный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, а температура воздуха днем до плюс 32.
0: Реклама.
2: Беременность – важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт».

0: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
1: В «Ленте».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Крупные российские компании не будут производить бензин низкого класса. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Вице-премьер Александр Новак сообщил, что крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса, то есть К2, К3 и К4, соответствующие стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По его словам, такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас же доля топлива низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Напомним, что ранее правительство разрешило до 1 июля следующего года производить, ввозить и продавать бензин классов К2, К3 и К4, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и избежать возможного дефицита. Новак пояснил, что такие меры используются, скорее всего, как запасной вариант и не приведут к массовому переходу крупных производителей на менее экологичное топливо. Кроме того, власти оставляют за собой возможность регулировать рынок за счет импорта топлива, если возникает необходимость.
3: Про продукты.
2: Россия собрала в этом году 75 миллионов тонн пшеницы, что на 9 миллионов больше, чем год назад. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, урожайность выросла на 8%, и страна полностью обеспечит себя пшеницей. Общий сбор зерна в России сейчас приближается к 100 миллионам тонн. Итоговые прогнозы по урожаю еще не опубликованы.

0: В прошлом году сбор пшеницы составил 91 миллион тонн без учета новых регионов, а общий сбор зерна с их учетом оценивался в 147 миллионов тонн.
1: Про штрафы.
0: В Оренбурге 37-летняя женщина была оштрафована судом за оскорбительные комментарии о мужчинах, которые она размещала в интернете с января по февраль. В своих публикациях она называла мужчин бесполезными и подлыми, а также сравнивала их с бездомными собаками. Суд пришел к выводу, что в ее сообщениях содержались негативные оценки мужчин как социальной группы. Сама же женщина заявила, что имела в виду только тех мужчин, которые, по ее мнению, ведут себя неподобающим образом, а к остальным относятся положительно. Юрист Полина Гусятникова рассказала Авторадио о штрафах за оскорбления и что они бывают разные.
2: Там ответственность у женщины наступила по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Женщина, она унижала достоинство человека, ну, в сети интернет. Поэтому, соответственно, ей был выписан штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Это было именно унижение человеческого достоинства. Если же один человек именно оскорбляет другого, это уже, соответственно, другая ситуация, потому что оскорбление – это уже унижение чести и достоинства другого лица. Поэтому, да, действительно, необходимо обратиться с заявлением в прокуратуру, к заявлению приобщить документы, которые у вас есть. Это, соответственно, скриншоты либо каких-то переписок, либо каких-то сообщений. Иногда требуется заверять их нотариально. И, соответственно, подробно написать заявление о том, при каких обстоятельствах происходили оскорбления, в чем именно они заключаются.
0: Женщине же из Оренбурга за оскорбительные комментарии назначили штраф 10 тысяч рублей. Курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Настоящая любовь на века, поэтому разлюбить действительно никак не получится. Поэтому все, что остается в случае с авторадио, любить и слушать. Даже если приемника не окажется под рукой, вас всегда выручит умная колонка, сайт авторадио.ру и наше официальное мобильное приложение. Так что оставайтесь с нами, так же как я, Владимир Бодров, остаюсь с вами. Друзья, всех, с кем еще не слышались, приветствую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
4: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
5: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
4: Но мне надо быстро и с доставкой.
5: Только фабрики коммерческого распила «Маршал» изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
4: Поехали.
5: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
6: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеет противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
9: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
11: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
12: Кредит представляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита можно получить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026. Не является публичной офертой.
13: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
14: Проспект Строителей, 12.
15: Официальный дилер «Лада Премьекар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьекар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
16: Шоу фонтанов и лазеров! С 12 июня в Саратовском цирке!
17: 0+.
18: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
19: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
16: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 87.

0: после удара. Решаем все после ДТП.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
3: Или падает.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25, 50, 50. Круглосуточно.
1: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36.
0: Музыка.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь.

0: задумайся, что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. Избирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Макс Мэдл, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Знайте наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
9: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на Т-банк.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
14: Авторадио.

Лето пока еще на дворе и выходные на календаре, поэтому самое время вспомнить о своих планах и не откладывать их на потом, как это у многих принято, потому что потом лето может уже и не быть, друзья. И да, если вы сейчас случайно услышали то, что я, Владимир Бодров, вам сказал, задумайтесь, может быть, данная случайность вовсе не случайна. Что это?

0: По данным Яндекс.Погоды, завтра, воскресенье, днем в городе будет малооблачно и без осадков. Ветер обещают юго-восточный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, а температура воздуха днем до плюс 32.
1: Реклама. Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
3: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айна-парк!
6: Потрясающие семейные выходные?
7: Айна-парк!
6: Яркие каникулы?
7: Айна-парк!
6: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
8: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
9: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
8: в клинике «Альфа-Центр здоровья».
10: «Альфа-Центр здоровья», проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом «Мандиоса» 58,90.
13: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
14: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39-36-36.
17: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищают кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «АвтоФэмили». С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине «АвтоФэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
18: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «АвтоФэмили». ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Курачёва. Московская улица. Состояние 27А. Офис 411.
19: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Цены на топливо будут находиться под контролем властей и Федеральной антимонопольной службы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В российских регионах планируется заключать соглашение о ценах на топливо с независимыми автозаправочными станциями, тогда как Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба будут подписывать аналогичные договоренности с малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько российских НПЗ недавно завершили ремонт и уже начали увеличивать поставки топлива на внутренний рынок. Новак подчеркнул, что сложившиеся проблемы затрагивают главным образом бензин. В правительстве также решили обязать заправки заранее предупреждать покупателей о продаже топлива с пониженным экологическим классом. Ранее Минэнерго отмечало, что объемы топлива, поступающего на внутренний рынок, увеличились.
0: Про автомобили.
2: Минтранс подготовил новые правила проведения техосмотра, которые должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект ведомства. Главное изменение касается автомобилей такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у машины разрешение на перевозку пассажиров. Если автомобиль зарегистрирован как такси, диагностическую карту оформят с учетом более частых сроков техосмотра. Кроме того, перед проверкой специалисты будут сверять не только ВИН и номер кузова, но также госномер, марку, модель и категорию машины. Технические требования к автомобилям при этом меняться не планируют.
0: Про работу.
2: В России завершился основной этап приемной кампании в колледжи и техникумы, сообщили в Минпросвещение. Самым востребованным направлениями стали сестринское дело, разработка и управление программным обеспечением, а также лечебное дело. Эксперт Минпросвещения и проректор Института развития профессионального образования Даниил Суханов рассказал Авторадио о том, почему абитуриенты все чаще выбирают учебу в колледжах.
4: Рост интереса к колледжам во многом связан с тем, что государство вкладывается в развитие среднего профессионального образования. Предприятия инвестируют в колледжи, принимают студентов на практику. Кроме того, колледжи ремонтируют свои аудитории, оснащают лаборатории современным оборудованием. Ну и что касается статистики, основной этап приема в колледжи 2026 года завершился рекордом. 3,7 миллиона поданных заявлений. Что касается наиболее популярных специальностей среди абитуриентов, ими стали сестринское дело, разработка и управление программным обеспечением, туризм, гостеприимство и техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств, порядка 85 тысяч заявлений.
2: Всего же, по данным статистики, в этом году абитуриенты подали более 3,5 миллиона заявлений. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Очень сложно. Ну, зато совсем не сложно исполнить свою мечту с помощью авторадио, потому что в счастливом сезоне нашей фирменной игры мы именно этим и занимаемся, друзья. Совсем скоро, 10 сентября, в прямом эфире состоится третий из пяти суперфиналов, в котором мы исполним, быть может, именно вашу мечту. Поэтому, если вы еще не с нами, исправляйтесь. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, делитесь с нами своей мечтой и в ожидании звонка из студии наслаждайтесь любимой музыкой, которую я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу вам дарить.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
5: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы. Электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦС. Спутник, улица Откарская, дом 66, корпус 2.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина! Мама, папа, а вы знаете, где меня по-настоящему слышат? В кораблике. Детский сад «Кораблик» — это пространство, где я развиваюсь и дружу. У нас круто! Взрослые учатся с нами, а мои идеи превращают в проекты. Здесь каждый ребенок

0: важен каждый гений.
1: 1 сентября в Энгельсе мы открываемся в новом современном формате. Начальная школа, детский сад. Запишитесь по телефону. +7 987 366 01 33.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. Лемур Клининг – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. Лемур. Новые стандарты чистоты. Город Саратов.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
8: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car. 55-66-77. Улица Аэропорт, 20. Esteo Exlantix. Технологии будущего.
9: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО Сбербанка и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25-50-50. Круглосуточно.
11: Реклама на авто.

0: Хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте bankpet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: В ленте. Играйте в «Лента Манию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
7: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился.
7: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
9: Авторадио.

0: сне, а наяву приходит вечер. Вместе с ним, друзья, наступает время большой дискотеки Авторадио. Каждые выходные мы вместе зажигаем под любимые хиты звезд грандиозного музыкального фестиваля. И вот уже через 25 минут я, Владимир Бодров, дам старт программе. В 6 вечера делайте громче любимое Авторадио. Ну а до финала этого часа наслаждайтесь не менее любимой музыкой.
1: Я

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Предстоящей ночью в Саратове до +19. По данным Яндекс.Погоды, завтра воскресенье.

0: днем в городе будет малооблачный, без осадков. Ветер обещают юго-восточный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, а температура воздуха днем до плюс 32.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственно земельные участки, дачи, коттеджи и гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.

0: Ими долги все уберет.
1: Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40 2049. Юридическая компания «Законотека».
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору. Предложение действует до конца августа.
10: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26. Скидка 15%.
6: Акция 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. Пренс 18-505-0-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица, строение 27А, офис 411.
11: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
12: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
13: Музыка

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campageta.t2.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Сегодня ночью логистический центр «Озон» в Самарской области подвергся атаке беспилотников, в результате чего на складе возник пожар. По данным компании, все системы сработали штатно, и здание эвакуировали более 500 сотрудников за несколько минут. Из-за инцидента работа склада остановлена на неопределенный срок, поставки временно не принимаются, логистические маршруты перераспределяются между другими объектами компании. Товары со склада скрыты на витрине маркетплейса, все ранее размещенные заказы отменяются, а средства возвращаются к

0: клиентам. При этом остальная логистическая сеть «Озон» продолжает работать в обычном режиме, говорится в заявлении компании. В Севастополе обломки беспилотника упали на пассажирский автобус, в результате чего погибли 2 человека и еще 5 получили ранения. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, автобус загорелся после происшествия. На месте продолжают работать экстренные службы.
1: Про топливо.
0: Вице-премьер Александр Новак сообщил, что крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса, то есть К2, К3 и К4, соответствующие стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По его словам, такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Ранее правительство разрешило до 1 июля следующего года производить, ввозить и продавать бензин классов ниже Евро-5, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и избежать возможного дефицита.
1: Про деньги.
0: С 1 сентября в российских крупных магазинах начнет действовать универсальный QR-код, который позволит покупателям выбирать различные способы оплаты товаров, в том числе через систему быстрых платежей, банковские сервисы, рассрочки и в будущем цифровые рубли. Обязательство разместить такие коды сначала коснется торговых сетей с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей, а затем постепенно распространится и на компании с меньшей выручкой, а также на крупных индивидуальных предпринимателей к 2028 году. Новый QR-код призван упростить процесс оплаты и сделать его удобнее как для покупателей, так и для продавцов за счет единого интерфейса. В то же время, с этой же даты российские экспортеры и импортеры получат возможность без ограничений использовать криптовалюту для международных расчетов. Таким образом, с осени российская торговля и платежная инфраструктура перейдет на новые принципы работы.
1: Про работу.
0: В 2027 году работающие россияне будут отдыхать 146 дней, включая выходные, праздничные дни и минимально оплачиваемый отпуск, который составляет 28 дней. Об этом сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова. Для отдельных категорий работников, таких как педагоги, медики, сотрудники Крайнего Севера и люди с инвалидностью, длительность отпуска может быть больше. Кроме того, глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что компании вправе устанавливать более удобный график работы внутри своих коллективов, в том числе устанавливать 4-дневную рабочую неделю. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1 в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды.

Моменты – самое подходящее время, друзья, потому что стартовала танцевальная программа «Большая дискотека Авторадио», в рамках которой мы как раз-таки вспоминаем одноименный музыкальный фестиваль. 4 июля этого года мы грандиозно вернулись в стадионный формат, а значит, нас с вами ждут новые, не менее яркие встречи, друзья, предвкушать которые мы, разумеется, будем в ближайшие 3 часа. Итак, с вами я, Владимир Бодров. Всех, кто присоединился, призываю делать громче и зажигать под «Большую дискотеку Авторадио». Танцует вся страна.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
4: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
5: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
6: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
7: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
9: Акции действуют до конца года.
10: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
11: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
12: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года.
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
14: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс Фреш. Это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
16: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
17: Проспект Строителей, 12.
18: Пропал интернет, а вместе с ним клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
19: 39-36-36.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев.

0: но без сына его гештальт не закрыт.
1: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Немного рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 30 августа. Записывайтесь на замену.vital.ru.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной

0: 50 отметки распродажи доступны, пока товар в наличии. Подробнее охватам на авито.ру 12+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в «Альфа-банке». Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это «Большая дискотека Авторадио». Главный танцпол этого лета.

Слова и паника действительно излишни, а вот танцевальные движения очень даже к месту, друзья, потому что это большая дискотека Авторадио, и зажигать мы с вами будем еще целых 2,5 часа. Максимально доброго и беззаботного вечера желаю вам я, Владимир Бодров, ну а и, разумеется, не сбавляю танцевальный градус, продолжаем движение только вперед по волнам любимого Авторадио.

0: комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
4: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
6: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
8: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
9: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
10: Ателье «Я».

0: 14-93. Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней, монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6000 рублей. Кухонная столешница от 13000 рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 60-07-66. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айдапарк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айдапарк!
1: Яркие каникулы?
2: Айдапарк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
3: Реклама на Авторадио.
5: 39, 36, 36.
3: Музыка

0: Дискотека Авторадио. Продолжение следует. Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать через...

0: чаще.
1: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
2: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
4: «Корона».
5: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер «Джилент J6». Готов к любым приключениям. Полный привод,

0: приводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте. Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

Этим летним вечером повсюду с вами большая дискотека Авторадио, поэтому не стесняйтесь звать к приемникам родных, друзей, знакомых. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что кроме приемника есть умная колонка, плеер на сайте авторадио.ру и наше официальное мобильное приложение. Сами выбирайте локацию для своей вечеринки, делайте громче и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте зажигать.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: Энгельс, Нестерова, 100.
3: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Белджи X50+. Это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Белджи партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Белджи X50+. Не откладывайте. Подробности в Белджи партнер «Авто». Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
8: Белджи. Надежность в движении.
9: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
10: Проспект Строителей, 12.
11: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car 55-66-77. Улица Аэропорт, 20. Esteo Exlantix. Технологии будущего.
12: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 600-07-66. Саратов, Крымский проезд, 3.
14: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качество. Качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур». Новые стандарты чистоты. Город Саратов.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Уберет! Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
6: Категория 6+.
7: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите

Особенно быстро недели, как известно, летят летом. Но что прекрасно, в конце каждой из этих недель у нас с вами есть возможность вспомнить, как мы зажигали 4 июля на стадионе ВТБ-Арена и насладиться радиоверсией грандиозного фестиваля. Большая дискотека Авторадио продолжается, поэтому я, Владимир Бодров, призываю вас оставаться с нами и по возможности делать чуточку громче.

0: Реклама.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и ВНФЦ.
4: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130. Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВНФЦ. Предложение действует до конца августа.
5: На! Паспорт! Красивое фото! Чиз-фото! Чиз-фото! Любое красивое фото! Чиз-фото! Чиз-фото! Красивое фото!
6: По промокоду «Радио» скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр «Ситимолл», первый этаж.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айдапарк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айдапарк!
7: Яркие каникулы?
8: Айдапарк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
10: Окошкина.
11: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 800 45 2 77 400.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36, 36.
14: Бесплатная доставка цветов по Саратову и Энгельсу.
15: Город цветов, здравствуйте.
14: 25, 50, 50. Круглосуточно.
16: И доложено свидетельство 64 номер 0, 0, 2, 3, 28, 139, 17 января 2008 года.
17: Реклама на автора.

уже очень скоро. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

вот даже после самой трудной трудовой недели можно вот так вот восстать, как Годзилла, отдохнуть и перезагрузиться под хиты большой дискотеки Авторадио. В этом часть мы продолжаем зажигать, вспоминать, как круто нам было 4 июля на стадионе ВТБ-арена, ну и, разумеется, предвкушать будущие встречи в стадионном формате. Владимир Бодров по-прежнему здесь с вами, друзья, все, кто присоединяется, оставайтесь с нами и делайте громче.

0: на радио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Авторадио. Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
3: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
8: Проспект Строителей, 12. Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть Курдюмское шоссе, 39.
9: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39-36-36.
12: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25-50-50. Круглосуточно.
0: Реклама на авто.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: После 40 жизнь.

0: П. Кольцова, улица Технопарковая 1, ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Авторадио. Это большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.

Вы даже не представляете, но сами судите, не нужно ни в какие клубы собираться, наряжаться, ехать. Достаточно просто сделать нас громче и где бы ни находились, танцевать и наслаждаться большой дискотекой Авторадио. До финала этого часа такая возможность, между прочим, еще не раз представится, поэтому я, Владимир Бодров, призываю вас звать к приемникам своих родных, друзей, знакомых и зажигать исключительно под любимые хиты. Ну, вот, кстати, один из них.

0: Реклама. Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. Еще раз. 98-88-88.
1: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
2: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
3: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
4: Проспект Строителей, 12.
5: На, пас!

0: фото.
1: По промокоду радио скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-парк!
1: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
4: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей в клинике «Альфа-Центр здоровья».
5: «Альфа-Центр здоровья», проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ну все, интернет и ТВ настроены.
8: И скидка 70% как новому абоненту?
7: Само собой, вы теперь в Малине.
9: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
10: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 800 45 2 77 400.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.
13: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40 20 49. Юридическая компания «Законотека».
14: Банкротство увеличит негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а чтобы повело в правильном направлении, нужно держаться волны авторадио, потому что с нами движение только вперед, и куда бы вы ни отправились, мы всегда будем рядом. Умная колонка, плеер на сайте авторадио.ру, мобильное приложение, все это к вашим услугам 24/7, поэтому делайте свой выбор. И все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, наслаждайтесь любимой музыкой.

Знай мой голос, рингтоном рассвета. Я знаю твой запах, я помню, как это. Волосы, нежность, подушки.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.

0: автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
0: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
2: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
0: 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
2: «Много денег». Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: В шестом финале «Озонбанк» исполнит еще одну мечту.
2: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту «Озонбанка». «Много денег».
3: Счастливый сезон.
2: Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
6: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
5: А дизайн-проект предоставят?
6: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
5: Мне подходит. Поехали.
6: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
7: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
8: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
9: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
14: Окошкина.
15: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Предложение действует до конца августа.
16: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
17: Проспект Строителей, 12.
18: Мама, папа, а вы знаете, где меня по-настоящему слышат? В «Кораблике». Детский сад «Кораблик» — это пространство, где я развиваюсь и дружу. У нас круто. Взрослые учатся с нами, а мои идеи превращают в проекты. Здесь каждый ребенок важен, каждый гений.
19: 1 сентября в Энгельсе мы открываемся в новом современном формате. Начальная школа, детский сад. Запишитесь по телефону. +7 987 366 0133.
16: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
17: Проспект Строителей, 12.
20: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
21: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
22: Знаете, что объединяет успешных людей? Они ценят свое время, поэтому уборку они доверяют профессионалам. Профессиональная уборка квартиры, коттеджа в Саратове и Энгельсе. «Лемур Клининг». Освободите время для важного.
23: Ну все, интернет и ТВ настроены.
24: И скидка 70%.

0: Как новому абоненту?
1: Само собой, вы теперь в Малине.
2: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
5: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Ну, справедливости ради, есть места, в которые очень хочется, чтобы взяли с собой. И мероприятие, которое украшает сейчас столицу Татарстана, не исключение. Друзья, с 20 по 26 августа 2026 года в Казани проходит международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2026». И у этого события, разумеется, есть свой уникальный, великолепный гимн, который исполнили Полина Гагарина, Дима Билан, Люся Чеботина, Джонни, Анна Асти, Леонид Агутин, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Сивиль, Владимир Пресняков, Айова и Мот. И насладиться им, всем слушателям Авторадио, я, Владимир Бодров, предлагаю прямо сейчас. Делайте громче.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии – это уже не будущее, это настоящее.
2: Сегодня войска беспилотных систем – одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38, 19, 20.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айна-парк!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айна-парк!
4: Яркие каникулы?
5: Айна-парк!
4: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
6: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
7: Проспект Строителей, 12.
8: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
9: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей в клинике Альфа-Центр Здоровья.
10: Альфа-Центр Здоровья. Проспект Петра Столыпина, 15-1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 800 45 2 77 40.
13: Деньги по салону авто? Легко. ВАЗа-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: В магазинах «Победа». Кондиционер-концентрат для стирки «Эколайф». 199,90 за 3 литра.
15: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
16: Мир штормит, но память

0: Близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Фарш из филе грудки «Хорошее дело». 400 граммов, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
5: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки «Тотем Лайнерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
6: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили», ОГРН 118-505-0084-83, Московская область, город Щелково, Московская улица, строение 27А, офис 411.
7: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: ничего не боясь, держим курс на 10 сентября и третий из пяти суперфиналов счастливого сезона, в котором мы здесь на Авторадио исполним мечту одного из наших слушателей. Друзья, если вы еще не успели поделиться с нами своей мечтой, исправляйте это недоразумение, рассказывайте о своем желании на сайте авторадио.ру, там же меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже с собственным шансом на мечту и на те 25 тысяч, что в банке сейчас, продолжайте отдыхать в компании с Авторадио. У микрофона по-прежнему Владимир Бодров. Всех приветствую.
1: Наша с ней основная задача —

0: Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. Суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию.

0: консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору ИВАНКЦ.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
3: Окошкина. Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору ИВМФЦ. Предложение действует до конца августа.
4: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
5: Проспект Строителей, 12.
6: Космо

0: космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-06-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Ну все, интернет и ТВ настроены.
5: И скидка 70% как новому абоненту?
4: Само собой, вы теперь в Малине.
3: Сибирский медведь, интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sf117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
6: Реклама на Авторадио.
7: 39-36-36.
8: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Альфа-банка. В разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Со скидкой 30% по 6 сентября.
4: Авторадио.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа канистра для бензина «Октан» объемом 10 литров. Всего 699 рублей. А еще тысячи других товаров для стройки, ремонта и сада по выгодным ценам. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна-парк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна-парк!
2: Яркие каникулы?
3: Айна-парк!
2: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове, 683535.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
5: Окошкина.
6: Ну все, интернет и ТВ настроены.
7: И скидка 70% как новому абоненту?
6: Само собой, вы теперь в Малине.
8: Сибирский медведь, интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
9: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
10: Проспект Строителей, 12.
11: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на Marketplace. Промокод «Радио26», скидка 15%.
12: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофамили», ОГРН 118-505-0084-83, Московская область, Курочелково, Московская улица, строение 27А, офис 411.
0: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один в России.

Любовь рано или поздно найдет каждого, и свою любимую волну тоже найти не так-то трудно, потому что авторадио звучит везде, где только можно. Друзья, у нас тысячи городов вещания, и мы уже давно радио для всех. Так что добро пожаловать в нашу авторадийную семью, и добро пожаловать в новый музыкальный час. Здесь по-прежнему Владимир Бодров. Ни с кем не прощаюсь. Ну, разве что.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12. Реклама на Авторадио.

Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорт для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточните в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос». Авторадио.

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов. Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
1: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошки.

Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама на авто.

Они сказали нас, поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня и какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
6: Окошкина.
0: Реклама на...

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
2: Акции действуют до конца года.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айна-парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айна-парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айна-парк!
3: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
7: Без тебя жизнь.

реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина. Реклама на Авторадио.

0: стреляла в спину. Но я выжил, теперь смотри, как улыбаюсь тебе с афиши.
1: Авторадио.
2: Авторадио.
3: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.